Это FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Больше, чем музыка.

99.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM.
1: Знаешь, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей теперь бардак.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Директор управляющей компании в Оренбурге ответит в суде за падение дерева на улице Промышленной. Женщину обвиняют по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Напомним, трагедия произошла 27 ноября 2025 года. Сухое дерево рухнуло на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Известно, что руководитель управляющей компании неоднократно игнорировала жалобы жильцов на небезопасное дерево. Наложен арест на имущество обвиняемой и управляющей компании. Расследование продолжается. В День молодежи в Оренбурге перекроют 6 центральных улиц. 27 июня с 13 до 23 часов ограничат движение транспорта на улицах Цвилинга, Советская, Профсоюзная, Володарского, проспекте Парковой и переулке Матросский. В связи с перекрытиями изменится и путь следования пассажирского транспорта. Автобусы поедут в объезд по улице Краснознаменной с выездом на Комсомольскую. Далее с Комсомольской автобусы будут возвращаться на улицу Володарского. Оренбуржцы могут принять участие в 10-м международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Конкурс пройдет с 28 июня по 12 октября. Для участия приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. В прошлом году авторы представили на суд жюри более 19,5 тысяч фоторабот. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства. Подробная информация размещена на официальном сайте фотоконкурса. Сегодня жители Оренбуржья могут получить бесплатную юридическую помощь у юристов различных ведомств и организаций. Прокуроры городов и районов ведут прием граждан на местах в формате открытых дверей. Их заместители работают в выездных мобильных приемных в отдаленных населенных пунктах. Обратиться можно с 9 до 18 часов. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Может, мы с тобой встречались?

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: да не бежи. Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на последний день недели, 26 июня. Что обещают астрологи? Сейчас расскажу.

0: интуиция не подведет. Львы, ваши лидерские качества помогут вдохновить окружающих. Проявите инициативу. Коллеги и друзья последуют за вами. Львы, порядок в мелочах принесет ощущение контроля над ситуацией. Наведите порядок в документах или на столе. Это настроит на продуктивность. Весы. День подходит для романтических жестов. Уделите внимание партнеру. Теплые слова и знаки заботы укрепят отношения. Скорпионы. Новые знания откроют неожиданные перспективы. Почитайте профессиональную литературу или посмотрите обучающее видео. Информация окажется полезной. Стрельцы. Физическая активность поможет снять накопившееся напряжение. Выберите любимый спорт или просто прогуляйтесь. Движение зарядит энергией. Козероги. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Пересмотрите планы. Вы увидите новые пути их достижения. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Сейчас самое время для инноваций. Рыбы. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Создайте уютную атмосферу дома. Это поможет восстановить силы перед новой неделей. Вот и весь гороскоп на 26 июня. Завершаем неделю с позитивным настроем. Желаю вам отличного вечера и выходных. До новых встреч в эфире.
1: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы.

0: СМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Лазерная вапоризация геморроя. Легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Директор управляющей компании в Оренбурге ответит в суде за падение дерева на улице Промышленной. Женщину обвиняют по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Напомним, трагедия произошла 27 ноября 2025 года. Сухое дерево рухнуло на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Известно, что руководитель управляющей компании неоднократно игнорировала жалобы жильцов на небезопасное дерево. Наложен арест на имущество обвиняемой и управляющей компании. Расследование продолжается. В День молодежи в Оренбурге перекроют 6 центральных улиц. 27 июня с 13 до 23 часов ограничат движение транспорта на улицах Цвилинга, Советская, Профсоюзная, Володарского, проспекте Парковой и переулке Матросский. В связи с перекрытиями изменится и путь следования пассажирского транспорта. Автобусы поедут в объезд по улице Краснознаменной с выездом на Комсомольскую. Далее с Комсомольской автобусы будут возвращаться на улицу Володарского. Оренбуржцы могут принять участие в 10-м международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Конкурс пройдет с 28 июня по 12 октября. Для участия приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. В прошлом году авторы представили на суд жюри более 19,5 тысяч фоторабот. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства. Подробная информация размещена на официальном сайте фотоконкурса. Сегодня жители Оренбуржья могут получить бесплатную юридическую помощь у юристов различных ведомств и организаций. Прокуроры городов и районов ведут прием граждан на местах в формате открытых дверей. Их заместители работают в выездных мобильных приемных в отдаленных населенных пунктах. Обратиться можно с 9 до 18 часов. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге установится пасмурная погода с дождем. Термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 22 градуса, в Орске 23 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: Престиж. Официальный дилер Лада в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
4: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
8: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен. Не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
9: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на последний день недели, 26 июня. Что обещают астрологи? Сейчас расскажу. Овны, найдите время для размышлений. Идеи, пришедшие сегодня, могут стать основой будущих успехов. Запишите их, они пригодятся позже. Тельцы, благоприятный день для завершения начатых дел. Доведите до конца то, что откладывали. Это принесет чувство удовлетворения. Близнецы. Общение будет особенно продуктивным. Используйте это для укрепления связей. Ваши слова найдут отклик у окружающих. Раки. Доверьтесь внутреннему голосу. Он подскажет верный путь в неоднозначной ситуации. Интуиция не подведет. Львы. Ваши лидерские качества помогут вдохновить окружающих. Проявите инициативу. Коллеги и друзья последуют за вами. Львы. Порядок в мелочах принесет ощущение контроля над ситуацией. Наведите порядок в документах или на столе. Это настроит на продуктивность. Весы. День подходит для романтических жестов. Уделите внимание партнеру. Теплые слова и знаки заботы укрепят отношения. Скорпионы. Новые знания откроют неожиданные перспективы. Почитайте профессиональную литературу или посмотрите обучающее видео. Информация окажется полезной. Стрельцы. Физическая активность поможет снять накопившееся напряжение. Выберите любимый спорт или просто прогуляйтесь. Движение зарядит энергией. Козероги. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Пересмотрите планы. Вы увидите новые пути их достижения. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Сейчас самое время для инноваций. Рыбы. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Создайте уютную атмосферу дома. Это поможет восстановить силы перед новой неделей. Вот и весь гороскоп на 26 июня. Завершаем неделю с позитивным настроем. Желаю вам отличного вечера и выходных. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет в ЛКСМ «ТК-территория». 18+.
2: Важно! Информация для владельцев

0: Коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
1: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности в организации условий вместе вряд ли розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
8: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Ружье 900. Планета FM.
1: С новостями.
0: Планета FM.
1: К этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Об успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики в Оренбурге зампреду правительства Дмитрию Чернышенко доложил губернатор Евгений Солнцев. Речь шла о международном молодежном форуме «Евразия Глобал», который в эти дни собрал в Оренбурге представителей 24 государств. Регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий, отметил Солнцев. Глава региона назвал блестящими результаты ЕГЭ оренбургских выпускников, обсуждался проект создания межвузовского кампуса в Оренбургской области. Идею в начале года поддержал президент России Владимир Путин. Регион ждет одобрения заявки на участие в федеральном проекте. Ночной рейс из Анталии в Оренбург задержан на 13 часов. Борт по расписанию должен был прибыть в аэропорт имени Гагарина в 2:30, но ожидается только в 16:20. Соответственно, обратный вылет в Турцию сейчас назначен вместо 4:30 на 17:40. Изменения по другим направлениям в онлайн-табло пока нет. Мошенники запустили сайты с якобы беспроигрышными лотереями. Аферисты в мессенджерах и соцсетях распространяют ссылки на сайты, маскирующиеся под ресурсы государства или местных банков. На таких площадках пользователям предлагают пройти тест, принять участие в розыгрыше или испытать удачу с колесом фортуны. Мошенники обещают участникам солидные выплаты, но под предлогом зачисления денег у пользователей выманивают персональные или платежные данные. Эксперты предупреждают, что не государственные структуры, не крупные банки ни розыгрыши, ни лотерей с гарантированными выплатами не производят. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге установится пасмурная погода с дождем. Термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 22 градуса, в Орске 23 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
9: Выгода указана для «Джили» «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
10: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
12: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
13: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
15: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и это гороскоп на последний день недели, 26 июня. Что обещают астрологи? Сейчас расскажу. Овны, найдите время для размышлений. Идеи, пришедшие сегодня, могут стать основой будущих успехов. Запишите их, они пригодятся позже. Тельцы, благоприятный день для завершения начатых дел. Доведите до конца то, что откладывали. Это принесет чувство удовлетворения. Близнецы. Общение будет особенно продуктивным. Используйте это для укрепления связей. Ваши слова найдут отклик у окружающих. Раки. Доверьтесь внутреннему голосу. Он подскажет верный путь в неоднозначной ситуации. Интуиция не подведет. Львы. Ваши лидерские качества помогут вдохновить окружающих. Проявите инициативу. Коллеги и друзья последуют за вами. Львы. Порядок в мелочах принесет ощущение контроля над ситуацией. Наведите порядок в документах или на столе. Это настроит на продуктивность. Весы. День подходит для романтических жестов. Уделите внимание партнеру. Теплые слова и знаки заботы укрепят отношения. Скорпионы. Новые знания откроют неожиданные перспективы. Почитайте профессиональную литературу или посмотрите обучающее видео. Информация окажется полезной. Стрельцы. Физическая активность поможет снять накопившееся напряжение. Выберите любимый спорт или просто прогуляйтесь. Движение зарядит энергией. Козероги. Сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Пересмотрите планы. Вы увидите новые пути их достижения. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Сейчас самое время для инноваций. Рыбы. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Создайте уютную атмосферу дома. Это поможет восстановить силы перед новой неделей. Вот и весь гороскоп на 26 июня. Завершаем неделю с позитивным настроем. Желаю вам отличного вечера и выходных. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
10: Подробности в организаторе условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года.
11: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.

0: Двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
5: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ребенок на электросамокате пострадал в аварии на улице Конституции СССР в Оренбурге. По данным полиции, водитель Ford Mondeo сбил несовершеннолетнего, который ехал на электросамокате по тротуару. Ребенок госпитализирован. Продолжается работа с пострадавшими от дождевого паводка жителями Бугуруслана и Бугурусланского района. Созданы муниципальные комиссии по оценке ущерба. На данный момент в органы соцзащиты подано 990 заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на человека. 137 человек обратились с заявлением на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Оренбургский цирк начинает преображение. Подрядчики приступили к демонтажу. Это первый серьезный ремонт в истории здания, отметил губернатор Евгений Солнцев. Единственная реконструкция проводилась в 70-х годах прошлого века. После реконструкции появится другой цирковой манеж, комфортный зрительный зал, просторное фойе, игровые зоны и фудкорт. Это часть нового проекта. В дизайне решено выдержать региональный колорит, использовать в интерьере знаменитые звериные мотивы сарматского золота. Капитальный ремонт позволит работать цирку в круглогодичном режиме. Участники Евразии Глобал познакомились с народными промыслами и производством Оренбуржья. Для участников Международного молодежного форума прошли медиа-экспедиции, где они посетили ведущие предприятия и музеи региона. Форумчане увидели, как создается знаменитый оренбургский пуховый платок, ознакомились с работой молочного комбината изнутри. Итогом экспедиции станут 10 медиапродуктов для международных клубов дружбы. Международный молодежный форум Евразия Глобал продлится до 28 июня. В июне участие принимают 160 молодых лидеров. К этому часу у меня вся информация. Больше новостей на сайте ortv.ru. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге установится пасмурная погода с дождем. Термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 22 градуса, в Орске 23 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк 45 99 25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920 120 920 120.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
10: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920 120 920 120.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Особая экономическая зона Оренбуржья совершила рывок в федеральном рейтинге эксперта. По вкладу в экономику страны Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена – от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбургской области прокуратура провела заседание общественного совета по вопросам защиты прав предпринимателей. Участники обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и развитию особых экономических зон. В этом году прокуроры пресекли около 4000 нарушений в сфере предпринимательства и предотвратили более 1000 необоснованных проверок, что способствует снижению административной нагрузки на бизнес, сообщили в ведомстве. В Орске начались аукционы на земельные участки, которые город принял от жителей после паводка 2024 года. На торги выставили первые 4, город принял землю, вывез строительный мусор, заказали градостроительный план, определили зону допустимого строительства, провели рыночную оценку. Кроме того, по каждому объекту есть технические условия на подключение к газу, воде и электричеству, пояснил глава Орска Артем Воробьев. Победители аукциона смогут взять землю в аренду на 20 лет после завершения строительства и регистрации права собственности на дом, выкупить участок. В дендросаду Бузулукского бора открывается инклюзивный маршрут. Новая экологическая тропа обеспечит комфортное и безопасное посещение для маломобильных групп посетителей. Торжественное открытие состоится уже сегодня. Экотропа протяженностью 700 метров оснащена удобными входными группами, настилами с бортиками и лавочками для отдыха. Для посещения территории национального парка всем гостям необходимо заранее оформить разрешение, напоминают в нацпарке. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге установится пасмурная погода с дождем. Термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 22 градуса, в Орске 23 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О. Планета ФМ.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: подарил.
1: Планета FM. Реклама.
2: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия, уточнение в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля.

0: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях правовых подарков. Как вместе порядки в автосалоне.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге работают 54 профессиональных образовательных организаций. В этом году для абитуриентов, колледжей и техникумов доступно 10 856 бюджетных мест, из них 4509 в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных кластеров.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Бензин дорожает. Логистика растет. Цены на автомобили летят вверх.
3: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретать технику и оборудование на льготных условиях. На сегодня закуплено 279 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов, 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, также 412 единиц прочей техники и оборудования. Что касается посевной, дождь внес коррективы, но аграрии успели завершить работу, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Самые большие площади засеяны в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Сулелецком округе. На участке бывшего водозабора на набережной идут археологические раскопки. Это первый этап работ по восстановлению Спаса Преображенского собора. Археологи раскрыли остатки строений, которые находились в границах Оренбургской крепости, фундаменты Александровских казарм и некрополь собора во имя Преображения Господня. И казармы, и некрополь обладают исключительной ценностью для изучения истории региона. Почти 25 миллионов рублей выиграли в лотереях жители Оренбуржья с начала года. Самым крупным выигрышем стали 3 миллиона рублей. Счастливый билет был куплен в одном из отделений Октябрьского почтамта. Еще один житель региона выиграл 1 миллион рублей, приобретя билет по почте Орска. Более 17 миллионов рублей оренбуржцы выиграли по тиражным лотереям, а 8 миллионов по моментальным. Футболисты Оренбурга уступили в первом контрольном матче на предсезонных сборах в Москве. Нижнекамский «Нефтяник» победил со счетом 1-0. 3 июля у оренбуржцев игра с казанским «Рубином». 7-го встречаемся с московским «Динамо», 11-го с ЦСКА. Чемпионат РПЛ стартует 24 июля. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
4: Уа!

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
7: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
10: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала.

0: ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Проходя мимо удивительного храма с белоснежными стенами на улице 8 марта города Оренбурга, многие не догадываются, что это за место и какую удивительную историю оно имеет. Сегодня отправляемся в храм Лоретанской Божией Матери. Первые католики появились в Оренбурге в конце 18-го – начале 19-го столетий. Это были поляки, определенные на военную службу в крепости Оренбургской пограничной линии. К середине 19 века в городе из сосланных поляков образовалась довольно многочисленная колония, но оренбургские католики не имели своего священника, а также отсутствовало здание католической церкви. Храм Лоретанской Божией Матери построен в Оренбурге в 1845-1847 годах на площади у Преображенской улицы. Современное название – улица 8 марта. Костел из камня возведен по предложению оренбургского военного губернатора Владимира Обручева и по многочисленным просьбам поляков. Первым оренбургским католическим священником стал кандид Зеленко. Именно он освятил новый храм. Позже в костеле были построены новые здания, два флигеля для церковных служителей, а еще в 1859 году на пожертвованные деньги был куплен орган у органного мастера в Саратове. К сожалению, в 1932 году католический храм закрыли по решению городского совета. Помещение передали авиационному училищу. Позже его заняло Кожевино-обувное объединение. Только в 1993 году здание возвратили верующим. В апреле 1994 года на Пасху в еще строящейся церкви была отслужена первая месса. В течение двух лет в здании проводились реставрационные работы. В 2013 году приход Пресвятой Богородицы Лоретанской отметил свое 170-летие и 20-летие возобновления деятельности. К этим датам в дар приходу

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Особая экономическая зона Оренбуржья совершила рывок в федеральном рейтинге эксперта. По вкладу в экономику страны Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Квартира плюс дача плюс гараж.
7: Опять все лето разрываться.
8: Зачем разрываться? Пора определяться.
9: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Уф, жара!
11: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
12: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор» не оферта.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
16: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
17: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
18: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
19: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц заморозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
20: Магазин-склад готовых окон

0: Много окон в наличии.
1: А если не подберем размеры?
0: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
1: Монтажников 3А.
0: Телефон 920-120. 920-120.
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются. В Бугуруслане остаются подтопленными 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. За последние сутки от воды освобожден 71 дом и 73 приусадебных участка. Идут работы по откачке воды с затопленных территорий. Уровень воды в реке Большой Кинель у Бугуруслана сейчас составляет 490 сантиметров. Это на 10 сантиметров ниже неблагоприятной отметки. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС. По региону в селе Покровка Грачевского района утонул 36-летний мужчина. Его тело из акватории пруда извлекли очевидцы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. В Оренбурге началась подготовка к зиме. На штабе по теплу под председательством первого заместителя главы города Руслана Магомедова обсудили безопасность газового оборудования и темпы гидравлических испытаний. Списки управляющих компаний, не заключивших договоры на обслуживание сетей, передадут в прокуратуру. 15 августа все УК обязаны предоставить акты опрессовки. Управляющим компаниям также предстоит активизировать работу по опиловке старых и аварийных деревьев. Городская администрация пообещала оказывать всю необходимую поддержку в спорных ситуациях. Контроль за подготовкой домов к холодам будет усилен. В Оренбурге прошла акция по закрашиванию трафаретных надписей, пропагандирующих запрещенные вещества. В борьбе за чистый город объединились волонтеры и студенты. Для работы активисты запаслись баллончиками с краской и перчатками, а перед началом для них провели краткий инструктаж, чтобы действовать слаженно и безопасно. Участники акции устраняли трафаретные надписи на фасадах зданий в центре города, на проспекте Парковом, проезде Коммунаров, улицах Хлобовской и Терешковой в районе студенческой поликлиники ОГУ. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге работают 54 профессиональных образовательных организаций. В этом году для абитуриентов, колледжей и техникумов доступно 10 856 бюджетных мест, из них 4509 в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных кластеров.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что по интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура! Едем в чудо!
8: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
2: Подробности в организаторе условий вместе. Розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0.

0: Авто-Авторадио.ру. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: Мы?
7: Простые ремень безопасности.
6: И детское автокресло.
7: Простите, что мешаем.
6: И тратим ваше время на пристегивание. Но мы клянемся.
7: Когда будет нужно вас спасти от удара,
6: мы это сделаем. Это наша миссия.
7: И мы сделаем все,
6: чтобы уберечь вас и ваших детей.
8: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются. В Бугуруслане остаются подтопленными 38 жилых домов и 177 придомовых территорий. За последние сутки от воды освобожден 71 дом и 73 приусадебных участка. Идут работы по откачке воды с затопленных территорий. Уровень воды в реке Большой Кинель у Бугуруслана сейчас составляет 490 сантиметров. Это на 10 сантиметров ниже неблагоприятной отметки. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС по региону. В селе Покровка Грачевского района утонул 36-летний мужчина. Его тело из акватории пруда извлекли очевидцы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. В Оренбурге началась подготовка к зиме. На штабе по теплу под председательством первого заместителя главы города Руслана Магомедова обсудили безопасность газового оборудования и темпы гидравлических испытаний. Списки управляющих компаний, не заключивших договоры на обслуживание сетей, передадут в прокуратуру. 15 августа все УК обязаны предоставить акты опрессовки. Управляющим компаниям также предстоит активизировать работу по опиловке старых и аварийных деревьев. Городская администрация пообещала оказывать всю необходимую поддержку в спорных ситуациях. Контроль за подготовкой домов к холодам будет усилен. В Оренбурге прошла акция по закрашиванию трафаретных надписей, пропагандирующих запрещенные вещества. В борьбе за чистый город объединились волонтеры и студенты. Для работы активисты запаслись баллончиками с краской и перчатками, а перед началом для них провели краткий инструктаж, чтобы действовать слаженно и безопасно. Участники акции устраняли трафаретные надписи на фасадах зданий в центре города, на проспекте Парковом, проезде Коммунаров, улицах Хлобовской и Терешковой в районе студенческой поликлиники ОГУ. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Included are male and female. Please sing along.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
11: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
12: Давай без слез. На этот раз я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Особая экономическая зона Оренбуржья совершила рывок в федеральном рейтинге эксперта. По вкладу в экономику страны Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.

0: Иду ко дну. Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. На Ириклинском водохранилище увеличили сброс воды до 141 кубометра в секунду. Меру приняли в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Среднее многолетнее значение притока в Ириклинское водохранилище на данный период лета составляет 26 кубических метров в секунду. Однако, по прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле приток ожидается на уровне 45-75 кубометров в секунду. Повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища и предотвратить его переполнение. В Осикеевском районе открыли участок объездной дороги. Движение транспорта возобновлено в селе Осикеево. Речь идет о километровом отрезке, который ранее был закрыт для проезда. Напомним, ограничение на этом участке было введено из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реке Большой Кинель. 8 жителей Оренбурга обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, на протяжении 4 лет две женщины, обладавшие достаточными познаниями в области юриспруденции и пенсионного обеспечения, изготовили для 6 подельников подложные трудовые книжки и справки о праве на льготные пенсии. Сотрудники пенсионного фонда выявляли несоответствия в документах и отказывали в назначении пенсионных выплат. Однако фигуранты дела через суд требовали включить в стаж несуществующие периоды и получали право на назначение досрочной страховой пенсии. Ущерб бюджету оценивается в сумму свыше 5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Праздник выпускника Оренбуржья собрал около 3000 лучших выпускников школ, колледжей и техникумов. Вице-губернатор по соцполитике Лариса Боярская поздравила выпускников с успешным завершением важного этапа в жизни. Пожелала уверенно шагать во взрослую жизнь и ставить перед собой амбициозные цели. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости. На год.

0: lifeline.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
8: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
11: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый.

0: в цифрах.
1: В Оренбурге работают 54 профессиональных образовательных организаций. В этом году для абитуриентов, колледжей и техникумов доступно 10 856 бюджетных мест, из них 4509 в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных кластеров.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
4: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
5: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 35-32.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Орском поселке Степной начался капитальный ремонт школы номер 88. Зданию 60 лет, здесь учатся 762 ребенка. В прошлом году родители рассказали о состоянии учебного заведения губернатору Евгению Солнцеву, и проблема сдвинулась с мертвой точки. На объекте ежедневно трудится порядка 25 человек, работает спецтехника. Старые конструкции демонтированы уже на 45%. В планах комплексный ремонт всех помещений, сообщает глава Орска Артем Воробьев. Строители заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и безопасности. В контракте есть и благоустройство пришкольной территории, а также дополнительно будет заключен контракт на приобретение новой современной мебели. Завершен финальный модуль региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья». Участники изучили актуальные для региона вопросы от современных технологий управления до информационной безопасности, а также опыт работы аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Впереди работа над индивидуальными проектами. Темы, которые участники проекта выбрали для изучения, станут реальными инструментами развития области, поскольку каждая из них напрямую связана с ключевыми вызовами Оренбуржья. Лето – сезон отпусков. Государственные инспекции труда Оренбургской области напоминают, что отпуск предоставляется работнику на основании графика отпусков, который утверждается работодателем не позднее, чем за 2 недели до начала календарного года. Запрещено не предоставление отпуска в течение 2 лет подряд. Продолжительность основного ежегодного отпуска – 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников предусмотрены удлиненные отпуска, в частности 30 дней для инвалидов, 42 или 56 календарных дней для отдыха предоставляются педагогам в зависимости от должности и вида образовательной организации. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

терял себя в районах ледяной Москвы. Я думал, мои раны нету шансов залечить. Но ты будто 03, ты можешь приехать спасти. Даришь мне сердце, где места хватит

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
10: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
11: А у вас есть шины?
12: Чтобы подешевле.
11: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
14: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
15: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
16: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
17: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
18: Папа, а мы скоро поедем?
19: 5 минут.
18: Папа, а ты меня любишь?
19: Да, сына.
18: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
20: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Особая экономическая зона Оренбуржья совершила рывок в федеральном рейтинге эксперта. По вкладу в экономику страны Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
3: 18+.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Программисты, звоните 48-20-68. Компьютерная академия ТОП.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Орском поселке Степной начался капитальный ремонт школы номер 88. Зданию 60 лет, здесь учатся 762 ребенка. В прошлом году родители рассказали о состоянии учебного заведения губернатору Евгению Солнцеву, и проблема сдвинулась с мертвой точки. На объекте ежедневно трудится порядка 25 человек, работает спецтехника, старые конструкции демонтированы уже на 45%. В планах комплексный ремонт всех помещений, сообщает глава Орска Артем Воробьев. Строители заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и безопасности. В контракте есть и благоустройство пришкольной территории, а также дополнительно будет заключен контракт на приобретение новой современной мебели. Завершен финальный модуль региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья». Участники изучили актуальные для региона вопросы от современных технологий управления до информационной безопасности, а также опыт работы аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Впереди работа над индивидуальными проектами. Темы, которые участники проекта выбрали для изучения, станут реальными инструментами развития области, поскольку каждая из них напрямую связана с ключевыми вызовами Оренбуржья. Лето – сезон отпусков. Государственные инспекции труда Оренбургской области напоминают, что отпуск предоставляется работнику на основании графика отпусков, который утверждается работодателем не позднее, чем за 2 недели до начала календарного года. Запрещено не предоставление отпуска в течение 2 лет подряд. Продолжительность основного ежегодного отпуска – 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников предусмотрены удлиненные отпуска, в частности 30 дней для инвалидов, 42 или 56 календарных дней для отдыха предоставляются педагогам в зависимости от должности и вида образовательной организации. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
6: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120. 20.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
9: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации, условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
13: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
14: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
15: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон-эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
16: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой – удивительный человек. Это писатель, этнограф, лингвист, а еще врач, который по стечению обстоятельств оказался в Оренбурге. Владимир Иванович Даль имел немецко-датские корни. Его отец в 1799 году принял российское подданство. И мать, и отец нашего героя были полиглотами. Первая свободно говорила на 5 языках, второй знал 7, в том числе греческий, латынь и древнееврейский. Сам Владимир Даль родился в Луганске. Владимир Иванович получил домашнее образование. С детства учил современные и древние языки. Рано начал писать стихи. В возрасте 14 лет поступил в морской кадетский корпус в Петербурге. А через 3 года обучения его направили на службу на Черноморский флот. Собирать слова и выражения народного русского языка Владимир Иванович начал с 1819 года. А в 1832 году были опубликованы русские сказки «Пяток первый», обработанные Далем. По доносу книгу запретили. Писать под своим именем он больше не мог. Поэтому в последующие годы наш герой печатался под псевдонимом «Казак Луганский». 8 лет Даль прослужил в Оренбурге чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края Василии Перовском, известном ценителе искусств, близко знавшем Пушкина и уважавшем литературные занятия Даля. В 1838 году за собирание коллекций по флоре и фауне Оренбургского края Владимир Даль был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук по классу естественных наук. После выхода в отставку поселился в Москве. Основным трудом жизни Владимира Ивановича Даля стал толковый словарь живого великорусского языка, на создание которого он потратил 50 лет своей жизни. В словарь вошли 200 тысяч слов. Этот труд имел огромное культурное значение для своего времени и продолжает использоваться до сих пор. Наряду с реальными литературными словами в словарь Даля были включены диалектные слова. В 1861 году за первые выпуски толкового словаря Даль получил Константиновскую медаль от Императорского географического общества, а также был награжден Ломоносовской премией Академии наук и удостоен звания почетного академика. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбуржье работают 54 профессиональных образовательных организаций. В этом году для абитуриентов, колледжей и техникумов доступно 10 856 бюджетных мест, из них 4509 в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных кластеров.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
7: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Если хочешь танцевать,

0: В Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На Ириклинском водохранилище сегодняшнего дня установлен повышенный сброс 141 кубометр в секунду. Такая мера принята рабочей группой по регулированию режима работы водохранилища в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища. Губернатор Евгений Солнцев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, доложив о наших успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики. В эти дни в Оренбурге Международный молодежный форум «Евразия Глобал» собрал представителей 24 государств. Регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Обсуждался и проект создания межвузовского кампуса в Оренбурге. Эту идею в начале года поддержал президент России Владимир Путин. Оренбуржье ждет одобрения заявки на участие в федеральном проекте, который входит в национальный проект «Молодежь и дети». На участке бывшего водозабора на набережной Урала в Оренбурге идут археологические раскопки. Это первый этап работ по восстановлению Спаса Преображенского собора. Археологи раскрыли остатки строений в границах Оренбургской крепости, фундаменты Александровских казарм и некрополь собора во имя Преображения Господня. И казармы, и некрополь обладают исключительной ценностью для изучения истории региона. И Оренбургский цирк начинает преображение. Подрядчик приступил к демонтажным работам. Это первый серьезный ремонт в истории здания. Появится новый манеж, комфортный зрительный зал, просторное фойе. Капремонт позволит работать цирку круглый год. Проект финансируется из средств регионального бюджета и собственных средств Российской государственной цирковой компании. Работы планируется завершить в 2028 году. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: 2 года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

это FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
11: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
12: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
11: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
14: Подробности в организаторе условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
15: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
16: А у вас есть шины?
17: Чтобы подешевле.
16: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
18: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
19: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

0: страны, Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета

0: Планета FM. Реклама.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
3: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16/1. ТК «Территория», 18+.
4: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках, филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. Медгард. На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаюсь. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
9: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУС «Оренбург Сторг». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Не могу дождаться свидания.
13: Не могу дождаться спектакля.
14: Не могу дождаться тренировки.
15: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
16: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
17: Планета FM. Мы помним все.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На Ириклинском водохранилище сегодняшнего дня установлен повышенный сброс 141 кубометр в секунду. Такая мера принята рабочей группой по регулированию режима работы водохранилища в связи с прогнозируемыми осадками выше нормы на следующий месяц. Повышенный сброс позволит сохранить необходимую свободную емкость водохранилища. Губернатор Евгений Солнцев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, доложив о наших успехах в сфере образования, спорта и молодежной политики. В эти дни в Оренбурге Международный молодежный форум «Евразия Глобал» собрал представителей 24 государств. Регион готов объединять людей разных национальностей и вероисповеданий. Обсуждался и проект создания межвузовского кампуса в Оренбурге. Эту идею в начале года поддержал президент России Владимир Путин. Оренбуржье ждет одобрения заявки на участие в федеральном проекте, который входит в национальный проект «Молодежь и дети». На участке бывшего водозабора на набережной Урала в Оренбурге идут археологические раскопки. Это первый этап работ по восстановлению Спаса Преображенского собора. Археологи раскрыли остатки строений в границах Оренбургской крепости, фундаменты Александровских казарм и некрополь собора во имя Преображения Господня. И казармы, и некрополь обладают исключительной ценностью для изучения истории региона. И Оренбургский цирк начинает преображение. Подрядчик приступил к демонтажным работам. Это первый серьезный ремонт в истории здания. Появится новый манеж, комфортный зрительный зал, просторное фойе. Капремонт позволит работать цирку круглый год. Проект финансируется из средств регионального бюджета и собственных средств Российской государственной цирковой компании. Работы планируется завершить в 2028 году. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно и небольшой дождь, который получит продолжение на выходных. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода и дождь. В Бузулуке плюс 21 градус, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Уф, жара!
10: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
11: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор Мерферма».
12: BLG. Надежность в движении.
13: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
15: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
17: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Особая экономическая зона Оренбуржья совершила рывок в федеральном рейтинге эксперта. По вкладу в экономику страны Оренбуржье на 11 месте, улучшив показатели на 4 пункта. По вкладу в экономику региона Оренбуржье с 12 места поднялось на 7, а по итогам комплексной оценки в топ-50 площадок страны с 23 на 17 место.
0: Планета FM. FM. Радио города.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
3: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
2: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге работают 54 профессиональных образовательных организаций. В этом году для абитуриентов, колледжей и техникумов доступно 10 856 бюджетных мест, из них 4509 в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для подготовки по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных кластеров.
0: Планета FM.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Мы помним все.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Планета F.

да вратиш се кому-то бреме. Тратят се деньги, тратит се време. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь весны.

стоит простить тех, кто мелок душой. Их обиды наполнят лужи грязью одной, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что поп.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбургские.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.